Jetzt oben ist. Herwi. Taroi. Reti. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!